Весел схожу ман асклейс. Ты голове с нашему сою унистелес. Камеем суклис, ты кайсау левел покила. А ты кишири детилей. Аж лаксу кек рекес. Но слэй.